Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

sound ready

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте.

0: определяете номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Новый трек.

0: FM. Погода на центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
4: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
1: Предусмотрительность.
4: Верно.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

и чтите народные традиции. Сегодня же Самойлов день, а его называют особым покровителем мужчин, прежде тех, кто обеспечивает семью, поэтому праздник постепенно приобрел значение своеобразного мужского дня. Женщины в этот день старались взять на себя часть домашних обязанностей, чтобы мужчины могли отдохнуть от тяжелой работы.

радостей музыкальных в нашем эфире, они доступны абсолютно всем без повода. Так что и девочки, и мальчики, начинаем заряжаться или продолжаем заряжаться топовой танцевальной музыкой в эфире Центр ФМ.

0: Circle Dance. И лучшая танцевальная энергия.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

сегодня по расписанию. Единственное, конечно, не все по своей воле стали участниками этого флешмоба. Движение в Минске затруднено сейчас на 6 баллов. И вот огромное скопление автомобилей на Якуба Колоса от Волгоградской до Сурганова. Время проезда 15 минут. По МКАД от Мазурова до Каменной Горки пробка. По проспекту Дзержинского от МКАД до Любимого. Сложно ехать по Долгобродской от Чеботарева до Ботанической улицы. По Филимонова от Парниковой до Запорожской. Дальше на Ваупшасова от интерната номер 2 до Солтаса и сложности по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Несмотря ни на что,

0: флешбэк.
1: Прошлое сгоняем вместе с Мартином Пиканде, но знаком он больше как Мартин Солвейг, культовая личность, один из мастеров французского хаоса и нью-диско. В детстве, между прочим, Мартин солировал в парижском хоре, но повзрослев, понял, что электронная музыка – вот это то, чем он хочет заниматься. В 2015-м он выпустил трек «Intoxicated» – коллаба с электронным дуэтом из Майами «Good Times Ahead» или же просто «GTA». И именно этот сингл впервые в карьере француза вошел в топ-10 авторитетного британского чарта. Позже песня послужила музыкой для выхода на поле бейсболиста Энтони Риццо. Этот трек вошел в игру «Just Dance», использовался во всевозможных рекламах, и прямо сейчас мы его вспомним.
0: Флэшбэк.

0: чувствую где-то недоброе утро, особенно там, где человек попал в пробку и торопится, а ведь таких мест сейчас в столице немало, семибальные пробки, между прочим. И затруднено движение по Якуба Колоса от Волгоградской до Сурганова, 15 минут время проезда. По Филимонова от Парниковой до Запорожской, 14 минут. По МКАД от проспекта Независимости от Мирошниченко, 14 минут. Столько же по МКАД от Монтажников до Мазурова двигаться будешь. Сложности по проспекту Дзержинского от МКАД до Любимого, а также по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Ну, вот такие утренние дела. Шагаем дальше. Дэвид Гетта с новинкой «Human» впереди. Дуэт «Анна Утро» на горизонте. А также «22 Bullets». И все это послушаем сразу после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: В Беларуси сняты ограничения в отношении объектов проектирования и строительства, которых может выполняться в упрощенном порядке. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Напомню, нормы данного постановления распространили на объекты любого назначения, а не только на производственные и социальные. Кроме того, сократили сроки по распространению местными органами власти заявления о включении в перечень с 10 до 5 рабочих дней. Принимать решение о включении или не включении будут также за 5 рабочих дней, ранее было 6. В правительстве считают, что принятие постановления позволит усилить гибкость регионального планирования и ускорить запуск проектов для развития регионов. В Беларуси резко повысили цены на золото, серебро и платину для Госфонда. Так, на начало сентября цена на золото выросла сразу на 71 рубль до 441 рубля 12 копеек за грамм металла. Впервые с июня подорожало и серебро почти на 1,5 рубля. И второй месяц подряд растет цена платины плюс почти 30 рублей за месяц. И сегодня на одну копейку на заправках страны подорожало топливо. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим». Таким образом, цена за литр 92-го бензина составляет 2 рубля 61 копейку, дизельного топлива 95-го бензина 2 рубля 71 копейка, 98-го 2 рубля 93 копеек. Напомню, в предыдущий раз цены на топливо дорожали 5 августа также на одну копейку. В Минской области началась кампания по иммунизации диких животных против бешенства. Для распространения специальных вакцинных приманок специалисты используют гражданскую авиацию. Сами приманки представляют собой небольшие съедобные брикеты весом около 25 граммов. Внутри каждого такого брикета заключена капсула с антирабической вакциной. Местных жителей грибников строго предупреждают прикасаться к обнаруженным в лесу брикетам руками или скармливать их домашним питомцам. Категорически запрещено. Также нельзя допускать контакта с вакциной детей. И в завершение, в Минске все-таки проведут метро в Зеленый Луг. По словам главного инженера Минск-метро проекта Георгия Протасова, уже есть проект, просто сейчас прежде всего будут строить более важный для города первый участок кольцевой линии метро. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Попкорн Ньюс.
1: И новость о безграничных человеческих возможностях. Поляк Дамиан Каспшик установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в ледяной воде среди мужчин. Звучит так, как будто он вместе с мужчинами в этой ледяной воде сидел. Нет, просто из всех мужчин вот он номер один. Его результат составил 1 час 9 секунд. И на это безумие его сподвигло желание побить предыдущий рекорд его соотечественника. Ну, можно сказать, что амбиции и, возможно, доля зависти заставили этого человека совершить данное погружение.
2: Нырять заставлял в такую холодину.
1: В итоге он побил предыдущий рекорд в 58 минут, установленный в прошлом году. Книга рекордов Гиннесса, конечно же, официально зарегистрировала это достижение. Для 41-летнего спортсмена, которого называют королем холода, это уже третье мировое достижение. Ну а ранее он провел более 5 часов в ледяной кабине в одних плавках, затем оставался под снегом свыше 2 часов, и несмотря на свой статус короля, новое погружение далось атлету сложнее предыдущих испытаний. Он объяснил это быстрой потерей тепла через голову. Ситуацию еще и осложнили поломки оборудования, из-за которых он на время утратил связь с командой. Но, несмотря на трудности, экстремал планирует принять участие в новых испытаниях. И уже начал готовиться к следующему. Оно будет связано с воздействием холода и проверкой пределов человеческой выносливости в экстремальных условиях. Одно можно сказать точно. Плановое отключение горячей воды или вообще полное отсутствие отопления в Польше этому человеку не страшны.
3: Ой, тепленькая пошла.
0: Попкорн Ньюс. Центр FM.

за один раз. Луна обожает сплоченность. Будь то планерка, мозговой штурм, обсуждение свежих новостей. Как можно больше сотрудничаем сегодня с коллегами, потому что взаимопонимание и вот эта обоюдная помощь помогут решить множество вопросов. Кстати, в личных отношениях тоже неплохо бы синхронизироваться. Луна проверяет, насколько вы с партнером бежите в одну сторону. Но не нужно серьезных разговоров о будущем. Достаточно простого, хотя бы на выходные что-нибудь запланировать. Люди в этот день позитивно настроены, поэтому любое общение будет легким и непринужденным. Хороший период для возобновления старых связей, завязывания новых знакомств. Луне сегодня понравится

0: скорее всего, принесут дивиденды. Но это не точно. Это Луна говорит. Нужно все-таки голову свою включать, прежде чем вкладывать куда-то свои денежки. Ну, вообще, по мнению астрологов, сегодня как раз хорошее время для крупных покупок. И, подытожив это все, можно сказать следующее. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь дойти далеко, иди вместе. Так что сплочаемся. Или сплачиваемся, как правильно. Ладно, я пошла разбираться. Объединяемся, собираем команду единомышленников, и день пройдет отлично.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технологий.

0: технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

Центр FM. Новий трек.

0: Бресте до 23 градусов, в Гродно и Могилеве 21, в Витебске 20, в этих городах кратковременные дожди. В Гомеле сегодня 23 тепла, без существенных осадков. А вот в столице 18-20 со знаком плюс, но уже небольшой кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения «Октавир».
5: Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

Diablo Enjoy the Silence. Ну что я могу сказать? Тишина точно не подруга, если тебя укачивает в дороге, потому что ученые выяснили, правильно подобранная музыка помогает водителям бороться с укачиванием. Конечно, существуют лекарства, но ведь не всегда их можно взять с собой, правильно? Так вот, новое исследование доказало, что радостная музыка помогает людям легче переносить долгие поездки в автомобиле. Исследователи пришли к выводу, что светлая музыка в мажорной тональности помогает людям легче справляться с укачиванием. А вот печальные мелодии...

0: Здесь Полина Гваровская, а еще Кайго. Встречайте Тимми Трампета. А также Dub Dogs. Все это в ближайшие получасовки для тебя.
1: Белорусский трек.

Young, Around the World. Вот и посмотрим, какая сейчас в мире популярная танцевальная музыка. Откроем мы Beatport, а именно категорию танцевальная поп-музыка, и разберем.

0: Топ Дэнс. Второе место.
1: Вот, совсем недавно Крис Лейк, Крис Лоренцо и Кенни Битс объединились в треке «Long Jacket». Это интерпретация хита альтернативного рока группы «Cake» 2001 года. И вот уже как год парни тестили этот трек на танцполах по всему миру, включая в свои сеты, наблюдали за реакцией и каждый раз убеждались, что этому синглу быть хитом. И новинка уже на второй строчке в чарте «Битпорт».
0: Топ Дэнс. Первое место.
1: Ну а первую строчку не уступает Флоран Югель, знакомый нам просто как Хугель. Французский диджей и продюсер. Начал свою карьеру в 16 лет в родном Марселе. Вырос на фанке, диско, соуле, который слушала его мама. Но сейчас популяризатор афрохауса и латиноамериканских веяний в танцевальной музыке. Moving to the Sun. Номер один.

0: Dance. Третье место.
1: Вот. Послушаем мы целиком этот трек с третьей строчки чарта Beatport из категории «Танцевальная поп-музыка». Макс Тайлер недавно выпустил альбом «I Don't Think I Can Stop». Проект не только сборник отдельных синглов, это стилевое отражение на сегодняшний день. И трек «Love Forever» записан совместно с британским коллективом «Кудам». Вот он уже на третьей строчке в чарте Beatport. Послушаем. Послушаем.

0: Роланд Ван Хелден, This Ain't Love, а любовь, такое чувство всеобъемлющее, может возникнуть к кому угодно, к чему угодно, и, конечно, к этому предмету обожания будет всегда тянуть. Если тебя тянет к музыке на Центр FM, то слушай нас и на сайте centrfm.by, где ведется круглосуточная трансляция эфира. Пользуйся мобильным приложением Radio Player By и сразу Центр FM добавляй в избранные, чтобы мы были под рукой. И в умных колонках звучим круто, скажи Алиса, включи Центр FM. Ну а далее здесь встречай Кункс и Boys Noize. Обещают быть Above and Beyond. На старте Тиесто и Форс. И собрали для тебя уже новости свеженькие. Сейчас поделимся.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
4: Во Владивостоке проходит 11-й Восточный экономический форум. Сегодня второй день работы и самый активный для белорусской делегации, которую возглавляет глава администрации президента Дмитрий Крутой. Уже состоялись встречи с руководителями российских регионов. Белорусы планируют использовать площадку не только для оценки макроэкономической ситуации, но и для продвижения интересов страны в регионе и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Казахстан введет обязательное электронное разрешение на въезд, в том числе и для белорусов. Новая система уже заработала в тестовом режиме с 25 августа, а с 1 ноября она будет нужна для въезда через аэропорты. Авиакомпании не возьмут на борт пассажиров, которые не имеют действующего электронного разрешения. С 15 ноября электронное разрешение будет обязательным для въезда в страну через внешние сухопутные границы ЕАЭС, а с 30 ноября через границы со странами ЕАЭС. Белорусы смогут получать шведский шенген в посольстве Венгрии. Заключено соглашение, по которому посольство Венгрии в Минске будет принимать документы на оформление краткосрочных шенгенских виз в Швецию. Документы принимают по предварительной записи. Новация касается только виз категории С, которые позволяют находиться в шенгенской зоне до 90 дней в течение полугода. В Беларуси завершился период упрощенной оценки соответствия и регистрации средств персональной мобильности – самокатов, моноколес и другое. За год лаборатории выдали почти 5000 выписок. Оформить документы для ГАИ можно было в упрощенном порядке в течение года. Теперь же будут действовать более строгие правила. Напомню, получать документы нужно было, если самокат или другое средство персональной мобильности с максимальной скоростью более 25 км в час купили без свидетельства о безопасности и одобрении типа транспортного средства до сентября 2025 года, а его владелец хочет передвигаться на нем по дорогам с твердым покрытием. И в завершении тревожные кнопки появятся во всех машинах скорой помощи. Оборудование скорых тревожными кнопками прорабатывается с Минздравом. Аналогичная система уже успешно работает в Минске. Тревожными кнопками оснащен весь общественный транспорт столицы, а камеры видеонаблюдения выведены в информационные центры ведомства. Это позволяет оперативно реагировать на любые инциденты. В ближайшее время кнопки экстренного вызова появятся во всех каретах скорой помощи, что обеспечит безопасность как медиков, так и пациентов. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

0: Ньюсмейкеры.
1: Обычно героями этой рубрики становятся какие-нибудь знаменитости, но в данном случае хочется сделать знаменитыми обычных людей. Компания рейверов, совершенно обычных ребят, обожающих электронную музыку, отправилась на известный в Британии драм-н-бейс фестиваль. Эти ребята стали героями соцсетей после трогательного поступка. Ну а рейверы всего-то навсего тепло приняли в свою компанию случайно встретившегося парня с аутизмом и исполнили его мечту. Парень по имени Адам в одиночку приехал на свой первый в жизни музыкальный фестиваль. Ему 23 года, он аутист, очень любит электронную музыку и даже мечтает стать диджеем. Целый год копил деньги, чтобы отправиться на большой рейв и, кстати, долго упрашивал родителей, чтобы они его одного отпустили. Так вот, он добрался до фестиваля и даже самостоятельно установил палатку. И в какой-то момент рядом находившаяся компания попросила одолжить им молоток. Тут завязалось знакомство, ребята, недолго думая, предложили Адаму присоединиться к их компании. Они буквально окружили его заботой, помогали.

0: И, кстати, папа потом отыскал эту компанию, чтобы поблагодарить их за то, что они подарили его сыну чувство единства и дружбы и приняли особенного человека в свою вот компанию. Как написал отец в соцсетях, их родители, вероятно, не знают, что дети их только что совершили абсолютно невероятное. Они сделали это из доброты, чистой, человечной натуры. В наше время такое встречается крайне редко. Но эта история, конечно, завирусилась в соцсетях, и Адам уже получил приглашение на свои первые диджейские выступления. А вот я вот всегда знала, что поклонники рейв-культуры, любители электронно-танцевальной музыки, это такое безопасное и открытое сообщество. Да, мы такие.
1: Ньюсмейкеры.

0: технике известная технологическая компания, знакомая по мегапопулярным фенам для сушки волос, представила новинку – зубную щетку с искусственным интеллектом. Она сама определяет грязные участки и промывает полость рта. Также в устройство встроена камера, поэтому за процессом чистки можно наблюдать через приложение. Но эстетическое удовольствие от увиденного вряд ли удастся получить, зато досконально изучить свою полость рта вполне получится. Компания сравнивает встроенный ирригатор по эффективности с зубной нитью. Цена такой штуковины – 500 баксов. Ну, видимо, за такие деньги щетка с искусственным интеллектом не только чистит, но и анализирует состояние зубов и сама записывает тебя к стоматологу. Если бы она еще и оплачивала сама эти услуги, правда? Здоровых нам всем зубов! Хочется пожелать, чтобы улыбались мы широко, а самое главное, чтобы и поводов для этой улыбки было побольше.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина. Новый дом. Долгожданная.

0: Путешествия – моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Белорусский трек.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Бресте 23 градуса, в Гродно и Могилеве 21, в Витебске 20. Но в этих городах кратковременные дожди. В Гомеле до 23 тепла, без существенных осадков. В Минске 18-20 со знаком плюс, небольшой кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

0: что там поется? Хочу жить, хочу чувствовать. Ну, как правило, такие желания ассоциируются с общительными людьми, которых окружает огромное количество людей. Возможно, в состоянии влюбленности чувствуется вот такой подъем и жизнерадостность. Но, как выяснилось, и в одиночестве есть свои плюсы. Одиночество расширяет кругозор. Это заявили ученые. Исследователи развеяли стереотип, что личностный рост и новые впечатления возможно получить только находясь в отношениях или имея кучу друзей. Люди вот без этих социальных отношений действительно чаще пробуют свежие хобби, выходят из зоны комфорта и путешествуют. Но это не значит, что прямо сейчас нужно выбрасывать свою книгу с контактами, ограничивать общение и становиться одиноким путешествующим человеком. Каждому свое. Ну а если вдруг одиночество — это не про тебя, и хочется какую-то компанию, в первую очередь музыкальную, то оставайся и дальше на волне белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Здесь Полина Говоровская, а еще с нами классный дуэт Анотер. А еще Monolink. Ну и Горгон Сити вместе с Джоном Саммитом. Бодрого тебе продолжения дня.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

сих пор кажется, что это не Джоэл Кори, а Пегги Гу продолжила свой нашумевший хит «На-на-на». По звучанию очень похоже, но нет, это все-таки Джоэл. Его свежая работа «Whispam». Кстати, этот британский диджей с удовольствием поделится и другими классными треками в рамках своего радиошоу уже сегодня вечером. Не пропусти, ну и там же лови в эфире центра шоу «Призматик» от Тиеста. Все подробности на сайте, пока же о музыкальных планах этой получасовки с «Видишь Хаусман».

0: сейчас узнаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банка.

0: вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
1: В Беларуси временно введут норматив по наличию белорусской продукции в торговом ассортименте. Новые правила заработают с 10 сентября. Обязательный ассортиментный перечень для каждого формата магазина «Он свой» будет включать в себя только отечественные товары. Свыше этого может быть любое количество таких же иностранных товаров. В этом году в Беларуси откроют 1550 дополнительных мест в детских садах. Появится 8 новых зданий в Бресте, Мстиславе, Лепеле и Барановичах. Уже работают 2, еще 6 сдадут до декабря. В Минске упростили правила для круглосуточных групп. Теперь родителям не нужны справки с работы, достаточно заявления. Оставить ребенка на ночь можно с 4 лет. Причинами для этого могут быть ночные смены, развод или же работа до 22 часов. Для ясельных групп до 2 лет число увеличат с 500 до 600, чтобы родители могли спокойно выходить на работу. 33-я международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» стартовала в Минске. Экспедиция ежегодно проходит перед Днем белорусской письменности. Участникам предстоит преодолеть около 1200 километров по территории Минской, Пинской, Борисовской и Могилевской епархии. Экспедиция «Дорога к святыням» будет проходить через Минск, Святое поле возле деревни Загорье Барановичского района, Березино, Бобруйск, Могилев, Горки, Мстиславль и Костюковичи. Члены экспедиции во всех этих населенных пунктах проведут встречи с молодежью, учащимися, верующими. В храмах отслужат божественные литургии. Трое белорусов погибли в канализационной шахте. Бригада «Калинковичи водоканал» выполняла плановое обслуживание канализационно-насосной станции. В здании находились начальник участка и 2 слесаря. Они очищали корзины-ловушки от бытового мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к гибели людей, будут установлены в ходе проверки следователями по Гомельской области. И в завершение, владелец бренда «Зара» планирует создать ткани из отходов от производства пива. Каждый год в процессе выращивания и переработки хмеля остается невостребованным большой объем листьев и стеблей. Специалисты собираются создать способы их переработки в текстильные волокна или же натуральные красители. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.
1: Para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня станут известны финалисты Кубка Солея по хоккею. Первый матч 1/2 финала состоится в Солигорске, где «Шахтер» примет «Гомель». Начало 18:10. Второй поединок стартует в Жлобине в 20:25. «Металлург» дома сыграет со смоленским «Славутичем». Полуфиналы Кубка страны идут до одной победы. Решающий матч состоится 6 сентября на площадке команды, занявшей более высокое место на групповом этапе. В прошлом и позапрошлом годах обладателем трофея становилась «Юность». Оба раза минчане в финале побеждали. Дали «Шахтер». Полузащитник ПСЖ Жоао Невиш удивил болельщиков своим авто. Все уже привыкли, что футболисты французского клуба, как и других европейских грандов, имеющие многомиллионные контракты, используют люксовые автомобили. Но португалец приехал на тренировку за рулем бюджетного грузового фургона стоимостью около 19 тысяч евро. Столько Невиш приблизительно зарабатывает за половину дня в Пари Сен-Жермен. Годовой оклад игрока оценивается в 11 миллионов евро. А вот у 47-летней индианки Рамабаи Ранвир из штата Махараштра совсем другие заботы. Женщина, работающая школьным поваром, вышла на старт забега, чтобы заработать на образование двух дочерей после смерти мужа. Из обуви у нее были только шлепанцы, которые заскользили на первых метрах дистанции. Ранвир сняла их и босиком по холодной трассе, да еще и в саре, выиграла забег на 3 километра в своей возрастной категории. Призовые деньги она потратит на учебу дочек. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Again. А вот поднимите руку все, кто любит убираться. Да, не густо. Но, возможно, благодаря новой видеоигре любовь к порядку появится и в реальности. Японский бренд, специализирующийся на бытовой химии, выпустил бесплатную хоррор-игру Silent Cleaning. Чтобы персонаж выжил в этой игре, нужно убираться. Игрок принимает роль главного героя, который унаследовал от отца старую виллу и чистит ее перед передачей риэлтору. Под слоем грязи он обнаруживает скрытый код, а в процессе уборки находит все новые ключи и шифры. Но за игроком охотится еще и существо, которое ориентируется исключительно на звук, поэтому в этой игрушке мыть полы и подметать нужно тихо, чтобы не привлечь внимание монстра. Все чистящие средства в этой видеоигре реальны и принадлежат бренду бытовой химии. Их можно комбинировать, открывать новые, более эффективные методы уборки. То есть это одна такая большая сплошная реклама чистящих средств, но в формате видеоигры. Срочно показываем эту игрушку детям-подросткам. Кто знает, может быть, после прохождения всего этого в виртуальном мире, потом в реальной жизни захочется схватиться за швабру. Ну а за порядком в эфире мы продолжаем следить. Говоровская у руля, а Сет Хиллс уже в плейлисте очень скоро. И Swedish House Mafia присоединятся.
1: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: будет второй день осени. В Бресте 23 градуса, в Гродно и Могилеве 21, в Витебске 20 и в этих городах кратковременные дожди. В Гомеле сегодня до 23 тепла, без существенных осадков. Ну а в столице 18-20 со знаком плюс, небольшие кратковременные дожди, возможно гроза.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

прямом эфире Sony с DJs с треком Run. Кстати, о беге и, в принципе, о физической нагрузке. Если после 4 часов сна впереди ждет длинный день, а возможности поспать еще несколько часов нет, может помочь короткая физическая нагрузка. Чтобы выяснить это, конечно, ученые изрядно помучили добровольцев. Сначала спать им не давали больше суток, потом кому-то разрешили поспать чуть-чуть, а кого-то отправили на велотренажер и дали решать интеллектуальные задачи. Оказалось, что те, кто подремал полтора часа, и те, кто тренировался 20 минут после бессонной ночи, практически одинаково справились с заданиями. Но если все-таки есть возможность поспать, говорят специалисты, то сон в приоритете. А нет? Ну, 20 минут зарядки в помощь после бессонной ночи. В общем, такая производственная гимнастика. Но если для нее понадобится музыка, ты знаешь, куда обращаться. Ну, хотя ты уже здесь, в правильном месте, на волне белорусской танцевальной станции Центр ФМ. И двигаемся дальше в ритме «Сабфокус». Здесь же встречай Camel Fat. И вот-вот с нами Rehab.

0: отношения дружеские, партнерские, романтические. Вот, например, дуэт Deep Dish тоже так однажды поздоровались на вечеринке, познакомились друг с другом, поболтали. Оказалось, что вкусы у парней музыкальные одинаковые. И буквально за полчаса они решили создать свой электронный дуэт, который действует и по сей день. Say Hello послушали, ну а далее здесь другой электронный дуэт, тоже выдающий классный саунд. Frostpam и работа Dreams. Встречай в плейлисте DJs from Mars. Подтянутся Good Boys и Cream. И все это лови в эфире сразу после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: С 23 сентября в Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Запрет будет действовать полгода и направлен на предотвращение необоснованного вывоза продукции и предотвращение дефицита на внутреннем рынке. В рамках постановления также актуализирован перечень товаров, которые подпадают под ограничения. С этого месяца доходы работников бюджетной сферы подрастут. Это связано с увеличением базовой ставки до 300 рублей, что автоматически повлечет за собой рост окладов, премий и стимулирующих выплат для 770 тысяч учителей, врачей и социальных работников. Одновременно с ростом доходов государство усиливает прагматизм в транспортной логистике. В Минтруда напомнили, как формируется страховой стаж. Право на трудовую пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и сформировавшие страховой стаж не менее 20 лет. Если взносы в фонд социальной защиты населения уплачены не менее чем их размеры минимальной заработной платы, рассчитывается полный месяц страхового стажа. При меньшей сумме стаж формируется пропорционально. Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с белорусских баскетболистов, тренеров и судей. В связи с рекомендацией МОК теперь белорусские спортсмены смогут играть в классический баскетбол и баскетбол 3x3 с флагом и гимном на международных соревнованиях. И в завершение, средняя продолжительность жизни в Минске составляет около 78 лет. Сегодня в столице проживает 476 тысяч пенсионеров, из которых 200 тысяч старше 70. Специалисты прогнозируют, что к 2040 году средняя продолжительность жизни превысит 80 лет. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Новый трек.

0: В эфире Кельвин Харрис, I'm not alone, но он точно не один. Во-первых, жена, подрастающий сын рядом. Ну, во-вторых, у него есть козы, курочки и огромный огород, который вот уже не первый сезон радует урожаем. Садоводством и фермерством диджей занимается на Ибице и нередко хвастается успехами в соцсетях. Впрочем, так же, как и Дэвид Бекхэм, вот на днях этот футболист продемонстрировал подписчикам результаты своих трудов. В центре внимания оказался необычно длинный и изогнутый кабачок. Вот и легенда футбола вступила в ряды тех, кто каждый год произносит тот самый сакральный вопрос. Кабачок надо? Ну, кстати, садоводам и огородникам сегодня погода в Беларуси не особо улыбается. Ну, раз уж затронули эту тему, тут говорят, что часть циклона Тесса накроет страну и повлияет на погоду. Тут и кратковременные дожди, и грозы, и вообще желтый уровень опасности объявлен по всей стране. Но подробнее об этом минут через 10 обязательно расскажем.
1: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сегодня в Бресте и Гомеле до 23 градусов, в Гродно и Могилеве 21, в Витебске и Минске плюс 20. На большей части территории Беларуси пройдут непродолжительные дожди, местами возможны грозы. Между прочим, такие осадки называются попкорновыми, ну потому что они появляются локально, быстро начинаются и также быстро заканчиваются. Дождь может пройти в одном районе, и буквально в нескольких километрах от него осадков уже не будет. Вот такая история ждет нас сегодня. Отличного продолжения дня!
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
1: Категория 6+.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Маш Немура.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: В Беларуси запускают витрину для репетиторов. Минобразование заявляет, что это не база данных для проверок, а современный помощник для тех, кто связан с частным образованием. Включение в нее будет добровольным. Ранее Минобразование вынесло на общественное обсуждение проект постановления о самостоятельной профессиональной деятельности по обучению детей. В документе в том числе предлагали создать реестр репетиторов. В итоге было решено отказаться от реестра. Вместо него появится витрина, то есть база данных, включение в которую сделали добровольной. В Беларуси резко повысили цены на золото, серебро и платину для госфонда. Так, на начало сентября цена на золото выросла сразу на 71 рубль до 441 рубля 12 копеек за грамм металла. Впервые с июня подорожало и серебро почти на 1,5 рубля. И второй месяц подряд растет цена платины плюс почти 30 рублей за месяц. И сегодня на 1 копейку на заправках страны подорожало топливо. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим». Таким образом, цена за литр 92-го бензина составляет 2 рубля 61 копейку, дизельного топлива и 95-го бензина 2 рубля 71 копейка, 98-го 2 рубля 93 копеек. Напомню, в предыдущий раз цены на топливо дорожали 5 августа также на 1 копейку. Количество электромобилей в Беларуси превысило уже 70 тысяч. Еще в начале года в стране насчитывалось около 50 тысяч электромобилей. По прогнозам, к 2030 году стоит задача увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. Напомню, в этом году Беларусь получила квоту в рамках ЕАЭС на беспошлинный ввоз 20 тысяч электромобилей. В мае правительство разделило евразийскую квоту. Бизнесу отдали 13 800 штук, физлицам 6 200. К концу июля белорусские компании полностью исчерпали этот лимит. Для физлиц на 28 августа оставалось 437 штук. В завершение в Минске подтвердили планы продлить третью ветку метро до Зеленого Луга. Об этом заявил главный инженер Минск-метро проекта Георгий Протасов. По его словам, проект уже существует и от идеи не отказываются. Однако сейчас приоритет отдан первому участку кольцевой линии, четвертая ветка, в сторону улицы Харьковской. Его посчитали более востребованным. Схема развития метро гибкая и может меняться. Ранее сообщалось, что четвертая линия включит 15-17 станций, 6 из которых будут пересадочными. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Новий трек. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM. Новинки эфира на центре.

0: проекты и издающие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do it pop, love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
3: Президент сразу по возвращении с командировки принял с докладом премьера Турчина, министра сельского хозяйства Горлова, а также губернаторов Могилевской, Витебской и Гомельской областей. О подробностях в следующих выпусках. Выставка китайских товаров и услуг впервые пройдет в Белэкспо с 9 по 11 сентября. В ней примут участие более 100 предприятий из Беларуси и Китая. Экспозиция охватит широкий круг отраслей от сервисных роботов, высокоточных станков, решений для машиностроения и интеллектуального производства до автомобилей и комплектующих сельхозтехники. Также будут представлены медицинское оборудование и изделия медназначения, металлоизделия и многое другое. Казахстан введет обязательное электронное разрешение на въезд, в том числе для белорусов. Новая система уже работает в тестовом режиме с 25 августа, а с 1 ноября она будет нужна для въезда через аэропорты. Авиакомпании не возьмут на борт пассажиров, которые не имеют действующего электронного разрешения. С 15 ноября электронное разрешение будет обязательным для въезда в страну через внешние сухопутные границы ЕАЭС, а с 30 ноября через границы со странами ЕАЭС. С началом нового учебного года активизировались онлайн-вербовщики. В зоне риска чаще всего попадают школьники, сообщили в милиции. В социальных сетях подросткам предлагают завести интернет-знакомство, но под видом ровесников зачастую скрываются манипуляторы. Они втираются в доверие, собирают личные данные и фото. Затем начинается шантаж и вымогательство. Еще одна опасность – школьникам предлагают подработку в качестве курьера, расклейщика объявлений или администратора чата. Основную опасность представляют именно объявления о подработке, которые размещаются в сети интернет, как правило, в мессенджерах. Специалисты призывают родителей к максимальной бдительности. Необходимо интересоваться, с кем общается ребенок, обращать внимание на появление дорогих вещей или гаджетов. И в завершение, во Фрунзенском районе Минска в августе родился 221 ребенок. В число популярных имен для мальчиков вошли Михаил, Лев, Роман, Александр, Иван. Среди редких – Кристофер, Любомир, Севастьян, Элвис, Теодор. У девочек это Анна, Виктория, Ева, Есения, София, Амилия, Мария, Паулина, Эдель, Юльяна и Василина. Однако из 126 мальчиков назвали августом. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Новинки эфира на центре.
1: Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса.

0: Центр FM. Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Роди, Лима и Сара Ди Уоррен. «Lick It». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.
4: Новости.
5: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
6: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
7: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Дорога к святыням. Первое слово дня белорусской письменности. 33-я научно-просветительская экспедиция сегодня отправилась через запад на восток страны в Костюковичи, главный город праздника. А в начале свято духов кафедральный собор в Минске. Ранним утром краткая служба, благословение и наказ тем, кто собрался в дорогу. От патриаршего экзарха всей Беларуси. Эта традиция заложена еще митрополитом Филаретом. Участники экспедиции продолжают почин просветителей нашей земли. Ефросинии Полоцкой, Кирилла Туровского, Георгия Каниского, архиепископ Небесный Покровитель Могилевщины. Она станет самым читающим регионом страны уже в пятый раз. Четверть века назад лампаду с благодатным огнем от храма Гроба Господня в Иерусалиме принимал Мстиславль. Теперь ее свет озарит своды Свято-Креста Воздвиженской церкви в Костюковичах. Минск рассчитывает на динамику контактов с Ханоем за счет новых проектов и инициатив. Александр Лукашенко поздравил генсекретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама, президента страны То Лама с Днем независимости. Глава государства подчеркнул, что Минск придает большое значение стратегическому партнерству с Ханоем и рассчитывает на динамику контактов за счет новых проектов и инициатив в торговой, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Президент отметил, что в скором времени надеется обсудить с вьетнамским коллегой приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, которые очертят главное направление взаимодействия наших стран на ближайшую перспективу. Доступные качественные условия для эффективной работы правосудия. Новое здание районного суда открыли в Узде. Строительство продиктовано временем. Старому зданию больше полувека. Оно не отвечало современным стандартам организации процесса и условиям труда. Его признали аварийным. В новой постройке просторные залы, современные аудио-видеосистемы. Суд для города – это еще и правовой центр, где каждый житель может оперативно получить квалифицированную помощь. Сегодня национальная судебная система активно развивается. Выработан ряд стратегических направлений. Особое внимание экономическому правосудию и цифровизации. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Небольшой дождь в четверг только в Гомеле и Витебске. В остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18. В остальных городах около 20 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении и шагах по исправлению ситуации. Готовность Минска выступать модератором диалога, заявление белорусского лидера на саммите ШОС укрепляют статус Беларуси как полноценного участника Шанхайской организации сотрудничества, считают эксперты. Накануне президент принял участие в Совете глав государств ШОС, на котором в узком составе и вместе с партнерами и наблюдателями по диалогу обсудили вопросы безопасности, экономики и миссию организации в мире. По мнению Александра Лукашенко, у ШОС амбициозная геополитическая роль. Это не просто региональный блок, а важнейшая опора стабильности и главная альтернатива западному миропорядку. Более 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии. Данные с учетом рапса. Почти 2,5 миллиона тонн зерна собрала Минская область. В этом году она в абсолютных лидерах. Одновременно с завершением одних работ начинаются другие. Все области массово приступили к уборке картофеля. Политический код страны от корней до современности. В Полоцком госуниверситете прошли парламентские чтения на тему «Истоки и традиции белорусского народовластия». Встреча приурочена к 30-летию со дня образования Палаты представителей Национального собрания. Спикеры обратились к периоду с 10 по 20 век, время активного формирования политических институтов. Сегодня это бесценный опыт и фундамент современного парламентаризма, особенно в условиях внешнего давления и попыток переписать историю. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
1: Предусмотрительность.
4: Верно. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Новый трек.

по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: небольшой дождь. В четверг только в Гомеле и Витебске. В остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего, плюс 18. В остальных городах около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: вот так вот ярко и очень танцевально продолжается еще один прекрасный день этой недели. На календаре уже среда, мы как раз на экваторе рабочей недели. Скоро встретим очередные выходные, встретим их ярко, с улыбкой на лице, правда ведь? И, естественно, во всеоружии в плане встречи этих самых выходных и проведения их, отдыхая. 16.11 на часах, пока же самое время поработать, ну или как минимум сделать глубокий вдох, такой же выдох и двигаться дальше, продолжая пока рабочий день под прекрасную музыку Shine от Hugely David Guetta. Легендарный La La Land от Green Velvet здесь. И, наконец, Кэшмир тоже с нами. В компании Sam Feld, их Pretender. Много танцев на Центр FM, как водится, в лучших традициях.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Центр FM.
4: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Это красавчик Джоэл Кори и его Whisper, плодовитый на хиты. Особенно в последнее время артист, диджей, музыкант. Ему за музыку спасибо, тебе за то, что находишься в компании Центр FM в надежных музыкальных руках. Тебя также благодарю. Половина пятого в стране. Время новостей сейчас. Gorgon City. Время этого проекта через 2 минуты. Work It Out от музыкантов будем слушать. Келвин Харрис тоже с нами. I'm Not Alone от него. И, наконец, Where We Go от Marshmallow тоже здесь. Классная музыка для тебя сегодня и совершенно всегда. Это Центр FM.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей, кукурузы на силос. В целом, работы в полях выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. Казахстан введет обязательное электронное разрешение на въезд, в том числе для белорусов. Новая система уже работает в тестовом режиме с 25 августа. С 1 ноября она будет нужна для въезда через аэропорты. Авиакомпании не возьмут на борт пассажиров, которые не имеют действующего электронного разрешения. С 15 ноября электронное разрешение будет обязательным для въезда в страну через внешние сухопутные границы ЕС, а с 30 ноября через границы со странами ЕС. Откровенно о настоящем, не забывая о прошлом. В Минске дали старт общественно-политической акции «Беларусь одиная». Вот уже 5 лет она объединяет белорусов в преддверии Дня народного единства. В этом году возвращается в новом формате, а обращаться к молодому поколению будут сверстники. Под крылом проекта объединились молодые партийцы, общественники, волонтеры и креативные ребята, которые готовы взять ответственность за судьбу своей страны. Выставка китайских товаров и услуг впервые пройдет в Белэкспо с 9 по 11 сентября. В ней примут участие более 100 предприятий из Беларуси и Китая. Экспозиция охватит широкий круг отраслей – от сервисных роботов, высокоточных станков, решений для машиностроения и интеллектуального производства до автомобилей и комплектующих сельхозтехники. Также будут представлены медицинское оборудование и изделия медназначения, металлоизделия и другое. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: сколько музыкальных обновлений для тебя сегодня. Это, например, называется «Magnetic». Здесь в эфире 16.52 на часах. Тебе физкульт, привет! Ну и, конечно, лучшую музыку заряжаю далее. Для нас «Gorgon City», здесь «Гордо» и еще один прекрасный проект, австралийский проект диджея «Serial». Все слушаем в финале часа, все только для тебя. Спасибо, что с нами.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Energy. Действительно, вот такой заряженный хит от проекта Гордо. Именно он открывает для нас и вечер музыки, и вечер этой среды, и вечер на Центр ФМ. Добро пожаловать в него. После прогноза погоды Оливер Хелденс и Крайдер дарит свой суперхит. New Religion от Биби Рекса и Faceless тоже здесь. И Кайли Миноук будем слышать скоро.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: 24 градуса со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков. Завтра будет в Бресте. В Витебске облачное с прояснениями, погода и, возможно, кратковременный дождь. 20 со знаком плюс. В Гомеле завтра 22, кратковременный дождь и облачно с прояснениями. Без осадков в Гродно и 23 тепла. В Могилеве завтра 21 градус, облачно с прояснениями и, возможен небольшой кратковременный дождь. А в столице завтра 21 градус, облачное с прояснениями, погода и, возможно, небольшой кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 17:10 на часах, Party People, так он называется, еще один прекрасный хит в нашем эфире только что. Не забывай поддерживать лайком ту музыку, которая тебе нравится, заходи на сайт centrfm.by и голосуй за лучших, по твоему мнению. Именно таким образом, напомню, составляется, собирается наша радио-двадцаточка звезд, Centrfm Top 20, она в эфире каждую пятницу в 5 вечера в прямом, и, конечно, мы слушаемся по субботам и по воскресеньям в режиме повтора, для того, чтобы выходные сделать ярче и куда веселее и приятнее. Ну и кроме этого, напомню, что количество твоих голосов напрямую определяет и количество ротаций в эфире того или иного хита. Так что, если есть желание, чтобы он звучал почаще, просто заходи и действуй. Лайкай музыку. Comes Back Around от Cascade. Дальше с нами. Элли Браун здесь, Electrify. И, наконец, проект Justin. Just a Little. Это не только впереди, и только для тебя.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: Comes Back Around. Это Cascade здесь, 17.29 на часах, и снова новости. Их время на Центр FM сейчас, а уже через 2 минуты очередной микс музыкального удовольствия. Только лучшие, топовые, конечно, танцевальные для тебя от наиболее ярких продюсеров танцевальной музыки планеты. Camel Fat здесь, So Good от него. Madhouse будем слушать от диджея Timmy Trumpet и W&W. И, наконец, Sam Feld. Он тоже готовится выступить. Sinners on the Moon называется этот суперхит. Лови его уже совсем скоро после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Основными темами стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран, валовый объем составил 1 090 000 тонн. С учетом предстоящей уборки кукурузы на зерно аграрии Гомельской области рассчитывают получить около 1,5 миллиона тонн. Вместе с заготовкой кукурузы на силос это позволит в полном объеме обеспечить потребности в животноводстве и птицеводстве. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в начале рабочей недели. Белорусы смогут получать шведский шенген в посольстве Венгрии. Заключено соглашение, по которому посольство Венгрии в Минске будет принимать документы на оформление краткосрочных шенгенских виз в Швецию. Документы принимают по предварительной записи. Новация касается только виз категории С, которые позволяют находиться в шенгенской зоне до 90 дней в течение полугода. В Беларуси завершился период упрощенной оценки соответствия и регистрации средств персональной мобильности, самокатов, моноколес. За год лаборатории выдали почти 5000 выписок. Оформить документы для ГАИ можно было в упрощенном порядке в течение года. Теперь же будут действовать более строгие правила. Напомню, получать документы нужно было, если самокат или другое СПМ с максимальной скоростью более 25 км в час купили без свидетельства о безопасности и одобрении типа ТС до 1 сентября 2025 года, а его владелец хочет передвигаться на нем по дорогам с твердым покрытием. Тревожные кнопки появятся во всех машинах скорой помощи. Оборудование скорых ими прорабатывается с Минздравом. Аналогичная система уже успешно работает в Минске. Тревожными кнопками оснащен весь общественный транспорт столицы, а камеры видеонаблюдения выведены в информационные центры. Это позволяет оперативно реагировать на любые инциденты. В ближайшее время кнопки экстренного вызова появятся во всех каретах скорой помощи, что обеспечит безопасность как медиков, так и пациентов. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня станут известны финалисты Кубка Солея по хоккею. Первый матч 1/2 финала состоится в Солигорске, где «Шахтер» примет «Гомель». Начало 18:10. Второй поединок стартует в Жлобине в 20:25. «Металлург» дома сыграет со смоленским «Славутичем». Полуфиналы Кубка страны идут до одной победы. Решающий матч состоится 6 сентября на площадке команды, занявшей более высокое место на групповом этапе. В прошлом и позапрошлом годах обладателем трофея становилась «Юность». Оба раза минчане в финале побеждали. Дали «Шахтер». Полузащитник ПСЖ Жоао Невиш удивил болельщиков своим авто. Все уже привыкли, что футболисты французского клуба, как и других европейских грандов, имеющие многомиллионные контракты, используют люксовые автомобили. Но португалец приехал на тренировку за рулем бюджетного грузового фургона стоимостью около 19 тысяч евро. Столько Невиш приблизительно зарабатывает за половину дня в Пари Сен-Жермен. Годовой оклад игрока оценивается в 11 миллионов евро. А вот у 47-летней индианки Рамабаи Ранвир из штата Махараштра совсем другие заботы. Женщина, работающая школьным поваром, вышла на старт забега, чтобы заработать на образование двух дочерей после смерти мужа. Из обуви у нее были только шлепанцы, которые заскользили на первых метрах дистанции. Ранвир сняла их и босиком по холодной трассе, да еще и в саре, выиграла забег на 3 километра в своей возрастной категории. Призовые деньги она потратит на учебу дочек. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: центре Первого.
1: В начале рабочей недели президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на саммите ШОС в Бишкеке. Также глава государства ответил на вопросы журналистов. Важная задача саммита – очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Общие цели емко сформулированы в период председательства Кыргызстана. Укрепляя стабильность и расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию, отметил президент на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам саммита подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. До диалога в широком формате Александр Лукашенко в неформальной обстановке пообщался с лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества. В том числе состоялся обстоятельный разговор с президентом Ирана, а также лидерами России и Турции. Состоялись и двусторонние переговоры с президентом Лаоса и премьер-министрами Того и Пакистана. Президент поздравил с началом учебного года учащихся студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников. В частности, и педагогам, и родителям президент пожелал силы и терпения в нелегком труде. Только вместе мы сможем воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси и защищать ее, если потребуется, подчеркнул Александр Лукашенко. И пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, а самым юным исследователям мирознаний в добрый путь. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 100 000 тонн зерна с учетом рапса. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении и шагах по исправлению ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей, кукурузы на силос. В целом, работы в полях выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Основными темами стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран, валовый объем составил 1 090 000 тонн. С учетом предстоящей уборки кукурузы на зерно, аграрии Гомельской области рассчитывают получить около 1,5 миллиона тонн. Вместе с заготовкой кукурузы на силос это позволит в полном объеме обеспечить потребности в животноводстве и птицеводстве. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в начале рабочей недели.
0: В центре Первого. Новый трек.

0: Это Кайго, его Take Me Back. Красивый, свежий хит в эфире для тебя. 17:52 на часах, сверим их часы. И, конечно, дальше вместе со Стивом Анджело будем двигаться. А здесь же вместе с нами дядюшка Бенни Бенази в компании Metsiseri. Every Single Day в обновлении. Ну и, наконец, свежий хит Galaxy от Kungs. Он тоже впереди в ближайшее время появится.
1: Реклама.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Вот такая она, обновленная классика Every Single Day. Бенни Бенази и Майт Сесейри объединили усилия для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в прекрасный хит из прошлого, и, по-моему, получилось у них на все 100. Ну, здесь решаешь, конечно, исключительно и только ты. Если трек нравится, не забудь поддержать его лайком на сайте centrfm.by. Заходи, голосы за лучший, по твоему мнению. С нами же дальше Клэптон, звездный диджей, а именно его Black and Gold. Мы слушаем на старт часа Dreams от Provospa, Арди Варин с нами, Дэвид Гетта и много другой топовой музыки от лучших продюсеров планеты. Это встречаем на Центре FM в ближайшее время.
1: Погода на Центр FM.
0: 24, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Завтра в Бресте, в Витебске 20 градусов, облачно с прояснениями и вероятность кратковременного дождя велика. В Гомеле 22, тепла, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Гродно 23 со знаком плюс, без осадков, облачно с прояснениями будет. В Могилеве завтра 21 градус, будет облачно с прояснениями и возможен небольшой кратковременный дождь. Такая же история и в Минске. 21 градус обещают нам здесь и облачную с прояснениями погоду с возможностью, с вероятностью небольшого дождя.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Acadium Farm.
1: Хорошо.

0: снова Бенни Бенази в компании Дэвида Гетта «Satisfaction». Еще одна прекрасная версия этого суперхита у нас в эфире. 18:10 на часах. И, конечно, как всегда, тебе летят большие-большие музыкальные приветы от Центра FM. Спасибо, что с нами остаешься, двигаешься дальше, завершив или завершая дела на работе. Уверен, с удовольствием послушаем Sick Individuals и Afro Jack вместе. В ближайшее время здесь же музыка «My, My, My», легендарная музыка Армонда Ван Хелдена в версии «Сальвадор» и «Эмброс» от Робин Шульц. Также много другой классной впереди для тебя.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Script, так называется проект, и прекраснейший хит. 18:30 на часах, значит, снова новости, снова их время на Центр FM. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. Уже через 2 минуты я вновь в нее приглашаю, в лучшую из лучших. Здесь Cat Dealers, обязательно слушаем. Проект Адриатика тоже с нами. Алекс Нейл здесь, Rudimental тоже впереди, и другие топовые. Встречай их.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Дорога к святыням. Первое слово дня белорусской письменности. 33-я научно-просветительская экспедиция сегодня отправилась через запад на восток страны в Костюковичи, главный город праздника. А в начале свято духов кафедральный собор в Минске. Ранним утром краткая служба, благословение и наказ тем, кто собрался в дорогу. От патриаршего экзарха всей Беларуси. Эта традиция заложена еще митрополитом Филаретом. Участники экспедиции продолжают почин просветителей нашей земли. Ефросинии Полоцкой, Кирилла Турбина, Георгия Каниского, архиепископ Небесный Покровитель Могилевщины. Она станет самым читающим регионом страны уже в 5-й раз. Четверть века назад лампаду с благодатным огнем от храма гроба Господня в Иерусалиме принимал Мстиславль. Теперь ее свет озарит своды свято-креста Воздвиженской церкви в Костюковичах. Минск рассчитывает на динамику контактов с Ханоем за счет новых проектов и инициатив. Александр Лукашенко поздравил генсекретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама, президента страны То Лама с Днем независимости. Глава государства подчеркнул, что Минск придает большое значение стратегическому партнерству с Ханоем и рассчитывает на динамику контактов за счет новых проектов и инициатив в торговой, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Президент отметил, что в скором времени надеется обсудить с вьетнамским коллегой приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, которые очертят главное направление взаимодействия наших стран на ближайшую перспективу. Доступные качественные условия для эффективной работы правосудия. Новое здание районного суда открыли в Узде. Строительство продиктовано временем. Старому зданию больше полувека. Оно не отвечало современным стандартам организации процесса и условиям труда. Его признали аварийным. В новой постройке просторные залы, современные аудио-видеосистемы, суд для города – это еще и правовой центр, где каждый житель может оперативно получить квалифицированную помощь. Сегодня национальная судебная система активно развивается. Выработан ряд стратегических направлений. Особое внимание экономическому правосудию и цифровизации. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: I Just Wanna. Он называется именно так. Это Sonnets DJs. Здесь в продолжении этого прекрасного вечера. 18.49 на часах. И, конечно, у нас все только начинается. Все самое интересное впереди. Готовлю для тебя Coming Home от Адриатика. Здесь же Cat Dealers и команда Art Bad появится совсем скоро. В завершении часа лучшая музыка для тебя.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Это Afro Jack и прекрасный хит от него здесь, в начале еще одного часа. Тебе, как всегда, приветы летят, только самые-самые яркие. Сейчас о погоде, после этого вернемся в мир топовой музыки и открывать ее будет сам Хюгель. I'm moving to the sun от него. Кроме того, здесь Лейтон Джордани, здесь Джош Бейкер и другие топовые.
1: Погода на центр.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Итак, о погоде. Прямо сейчас 24 градуса. Завтра в Бресте облачно с прояснениями. Погода без существенных осадков. В Витебске 20 градусов. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. А в Гомеле 22 со знаком плюс. Облачно с прояснениями. Также ожидается кратковременный дождь. В Гродно 23 тепла. Облачно с прояснениями. Без осадков. В Могилеве завтра 21 тепла. Облачно с прояснениями. Возможно небольшой кратковременный дождь. А в Минске завтра 21 градус. Облачно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Он называется Tonight. Это Лейтон Джордан. И здесь 19 часов 11 минут в стране. И я, как всегда, желаю тебе хорошего настроения от Центра FM. Лови и слушай. Много классной дальше. Не забывай еще и поддерживать лайком любимую музыку на сайте centrafm.by. Составляй свой топ-20, который в итоге слушаем. Мы каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. По субботам, по воскресеньям тоже встречаемся в нем. Ну и, конечно, делай так, чтобы любимые хиты чаще появлялись для тебя же в эфире. Здесь далее 22 Ballads ODN. Мы будем слушать Daft Punk, а также обещанный Джош Бейкер и хит по названием My Place от него.
1: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт — это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах — добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Белорусский трек.

0: Welcome to Life. Он называется так. 19:30 на часах. Добро пожаловать в вечер прекрасной музыки. Это Центр FM. Он ее и дарит тебе. Встречай и слушай много-много всего интересного впереди. Не только слушай, а еще и танцуй под музыку Фишера. После новостей здесь же еще один супер-диджей Оливер Хелденс. Зовут его... И, наконец, супер-хит Blessings. Это Келвин Харрис, это Клементина Дуглас. И все лучшее от них в виде того самого Blessings. Лови через 2 минуты.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков

0: вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции рост ВВП, положительную динамику в реальности отрасли, и так отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении и шагах по исправлению ситуации. Готовность Минска выступать модератором диалога, заявление белорусского лидера на саммите ШОС укрепляют статус Беларуси как полноценного участника Шанхайской организации сотрудничества, считают эксперты. Накануне президент принял участие в Совете глав государств ШОС, на котором в узком составе и вместе с партнерами и наблюдателями по диалогу обсудили вопросы безопасности, экономики и миссию организации в мире. По мнению Александра Лукашенко, у ШОС амбициозная геополитическая роль. Это не просто региональный блок, а важнейшая опора стабильности и главная альтернатива западному миропорядку. Более 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии. Данные с учетом рапса. Почти 2,5 миллиона тонн зерна собрала Минская область. В этом году она в абсолютных лидерах. Одновременно с завершением одних работ начинаются другие. Все области массово приступили к уборке картофеля. Политический код страны от корней до современности. В Полоцком госуниверситете прошли парламентские чтения на тему «Истоки и традиции белорусского народовластия». Встреча приурочена к 30-летию со дня образования Палаты представителей Национального собрания. Спикеры обратились к периоду с 10 по 20 век, время активного формирования политических институтов. Сегодня это бесценный опыт и фундамент современного парламентаризма, особенно в условиях внешнего давления и попыток переписать историю. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Sunshine 2025, он называется именно так. Физкульт-привет, страна, 19:49 на часах. Двигаемся дальше, слушаем Центр FM. В FM-диапазоне на 101.7 в Минске, например. Как вариант, слушаем онлайн-трансляцию в интернете на сайте Центр FM By, находясь уже в любой точке планеты, в прекраснейшем качестве и в отличном настроении находясь. Здесь дальше Фишер, обязательно встречаем Биби Рекс и Дэвид Гетта, их Sad Girls в завершении часа.
1: Реклама. Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Girls, Дэвид Гетта, Биби Рекса снова спели, сыгрались и подарили нам вот такую музыкальную красоту. Еще один час музыки мы завершаем ею и мчимся дальше. Постпрогноз погоды. Еще один суперстар из мира диджеинга. Армин Ван Бюрен и дарит свой He In Me Rams. И здесь же Алок, здесь Джонас Блю и Ники Ромеро вместе с Нерво. Hit Like Home. Это в ближайшие 15 минут и слушаем вместе.
1: Погода на Центр FM.
0: 24 градуса, облачная с прояснением погода и без осадков. Завтра будет в Бресте. В Витебске 20, тепла, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Гомеле 22, со знаком плюс, будет облачно с прояснениями, тоже кратковременный дождь. В Гродно 23, тепла, облачно с прояснениями и без осадков погода. В Могилеве завтра 21, облачно с прояснениями, возможно, небольшой кратковременный дождь. Такая же история и в Минске. 21 градус, обещают нам синоптики, облачная с прояснением погода и небольшой кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Небольшой дождь в четверг только в Гомеле и Витебске, в остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18, в остальных городах около 20 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдан Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

Центр FM. Like a song needs somebody to dance.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

0: Amy Wiles.
1: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: iTunes, а на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Prismatic in the mix. You just heard DJ Zonnebrand.
0: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами и до следующего раза. Пока.

0: слушали радиошоу «Призматик» Сиесто только на Центр FM.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути-крути гуся, с MaxLine ты крути-крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощь.

0: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.
1: Let's do it.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.

0: Центр.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.